0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом. Хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ. То есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 мая 1960 года был продемонстрирован первый в мире лазер американского физика Теодора Меймана. Лазер – это устройство, которое создает узконаправленный и высокоэнергетический поток света. Само слово – аббревиатура и расшифровывается с английского как «усиление света посредством вынужденного излучения». Этот луч такой мощный, что может проходить сквозь предметы, нагревать их и разрезать. Лазер незаменим там, где нужна концентрация энергии и высокая точность. Так, в стоматологии им отбеливают зубы на 5-7 тонов, в косметологии удаляют татуировки и сосудистые звездочки, а хирурги-офтальмологи с помощью лазера устраняют близорукость, дальнозоркость и даже астигматизм. В пандемию ковида все познакомились с прибором пульсоксиметром, который надевали как прищепку на палец и измеряли количество кислорода в крови, сатурацию. В самых точных таких приборах лазерные датчики.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адоакр сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
5: Здравствуйте! Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года следующего за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские були на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный Урал проиграл на выезде черноморцу со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, черноморец с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У Урала 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге, ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 мая 1953 года родился ирландский актер Пирс Броснан, безупречный семьянин с внешностью аристократа, звезда Голливуда и успешный художник. Актер появился на свет в простой семье плотника и медсестры. Отец ушел, когда сын был малышом, мама уехала на заработки в Лондон, и мальчик скитался по родственникам. Он переехал к матери в 11 лет, а в лондонской школе страдал от насмешек из-за ирландского акцента. Школу он бросил и пошел на курсы иллюстраторов. Потом поступил в лондонский драматический театр и начал жизнь артиста. Работал в театрах, снимался в сериалах и, наконец, попал в большое кино. Актер много лет счастлив во втором браке. У него трое сыновей и четверо внуков. Пирс Броснан вернулся к рисованию, когда болела и умирала первая жена. Так он заглушал боль. Сегодня его картины весьма востребованы, но он редко выставляет их на продажу, а деньги отправляет на благотворительность. Так, в 2018 году на аукционе по сбору средств фонду борьбы со СПИДом его портрет Боба Дилана ушел за 1 400 000 долларов. Правда, покупателю полагался еще и ужин со звездой.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

Второе место — королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Bentley Continental теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Rivian — огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Dua Lipa выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес – флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover Defender. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри – королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсе на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.

0: Через несколько минут на Радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 мая 1960 года был продемонстрирован первый в мире лазер американского физика Теодора Меймана. Лазер – это устройство, которое создает узконаправленный и высокоэнергетический поток света. Само слово – аббревиатура и расшифровывается с английского как «усиление света посредством вынужденного излучения». Этот луч такой мощный, что может проходить сквозь предметы, нагревать их и разрезать. Лазер незаменим там, где нужна концентрация энергии и высокая точность. Так, в стоматологии им отбеливают зубы на 5-7 тонов, в косметологии удаляют татуировки и сосудистые звездочки, а хирурги-офтальмологи с помощью лазера устраняют близорукость, дальнозоркость и даже астигматизм. В пандемию ковида все познакомились с прибором пульсоксиметром, который надевали как прищепку на палец и измеряли количество кислорода в крови, сатурацию. В самых точных таких приборах – лазерные датчики.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем бывшим владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
5: Здравствуйте! Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские булли на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде черноморцу со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, черноморец с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге. Ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 16 мая 1953 года родился ирландский актер Пирс Броснан, безупречный семьянин с внешностью аристократа, звезда Голливуда и успешный художник. Актер появился на свет в простой семье плотника и медсестры. Отец ушел, когда сын был малышом, мама уехала на заработки в Лондон, и мальчик скитался по родственникам. Он переехал к матери в 11 лет, а в лондонской школе страдал от насмешек из-за ирландского акцента. Школу он бросил и пошел на курсы иллюстраторов. Потом поступил в лондонский драматический театр и начал жизнь артиста. Работал в театрах, снимался в сериалах и, наконец, попал в большое кино. Актер много лет счастлив во втором браке, у него трое сыновей и четверо внуков. Пирс Броснан вернулся к рисованию, когда болела и умирала первая жена. Так он заглушал боль. Сегодня его картины весьма востребованы, но он редко выставляет их на продажу, а деньги отправляет на благотворительность. Так, в 2018 году на аукционе по сбору средств фонду борьбы со СПИДом его портрет Боба Дилана ушел за 1 400 000 долларов. Правда, покупателю полагался еще и ужин со звездой.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

Второе место — королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Bentley Continental теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Rivian — огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Dua Lipa выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес – флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover'ом Defender'ом. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри – королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсе на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.

0: Радіо 7. Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: 9.01 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов, а с вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости.
1: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года, за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские були на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде «Черноморцу» со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, «Черноморец» с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге. Ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, 17 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, слабый юго-восточный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. В Первоуральске и Нижнем Тагиле тоже сегодня от плюс 25 до 27 градусов. В Краснотурьинске и Новоуральске 24-26.
2: Реклама. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
2: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Доброе утро, с вами Радио Си, 9 часов 11 минут, за окном плюс 19 градусов, меня зовут Николай Летанин, если еще пока что у вас возможности выйти на улицу не было, то хотя бы окно рекомендую открыть, потому что весной пахнет невероятно. Далее на Радио Си, Саваш Радио, но прямо сейчас на 103.7 Эйва Макс.

0: Радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Радио Си, золотые хиты, 9 часов 19 минут, плюс 20 на улице. Через 10 минут на 103.7 астропрогноз, но прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор всемирной истории на Радио Си, ООО ЭЗ, проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 мая 1999 года в Японии был представлен первый в истории мобильный видеотелефон. На вид это был обычный сотовый тех лет, с кнопками внизу и небольшим экраном вверху, но на нем можно было видеть собеседника. Это был аппарат компании Kyocera Corporation, у него была встроенная камера, а в памяти можно было сохранить до 20 фотографий. Стоило чудо техники $325 США. Тогда говорили, что фантастика стала реальностью. Появление карманных устройств с экранами для связи и доступа к информации предсказывал за 30 лет до этого фантаст Айзек Азимов. На всемирном выставке в Нью-Йорке в 64 году журналисты попросили писателя дать прогноз на 50 лет. Тогда же он предсказал и современные телевизоры в виде больших и плоских экранов на стене. При этом известны и более ранние предсказания видеосвязи. В фантастическом фильме 1927 года «Метрополис» было необыкновенное по тем временам изделие – видеотелефон. Он был похож на большой компьютер с экраном и телефонной трубкой.

0: Yes.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Александр Бриславский, более известный нам как Доминик Джокер, на радио Си 103.7 FM. 9 часов 29 минут. Скоро Дамиана Дэвид, Next Summer. Ну а прямо сейчас астропрогноз.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы обнаружите, что для вашей проблемы есть не одно, а несколько решений. Вам будет над чем подумать. Тельцы, можно ожидать приятных бонусов в виде подарков или неожиданной моральной поддержки. Это хороший день. Близнецы, ваши хорошие предчувствия сбудутся, но с некоторой задержкой. Придется запастись терпением. Раки, берегитесь излишнего оптимизма. Не стоит покупать билеты на самолет или тур в излишне привлекательное место. Львы, ваши личные симпатии могут привести к ошибкам в суждениях. Вы можете переоценить то, что на самом деле не стоит того. Девы, тот день, когда не стоит идти на компромисс. Четкая позиция будет выгоднее, хотя приведет к ссорам. Весы, импульсивные решения приведут вас на слишком зыбкую почву. Придется все время подстраиваться под меняющуюся обстановку. Скорпионы. Хороший день для того, чтобы спокойно оценить вероятный сценарий развития дальнейших событий. Спешить не нужно, просто анализируйте. Стрельцы. Потенциальные проблемы могут быть скрыты от глаз и потому более опасны. Не принимайте решений без предварительных размышлений. Козероги. День дальновидности. Придется пересмотреть бюджет и расписание. Вы не сможете сделать все, что так лихо запланировали. Водолеи. Вас могут подвести родственники или партнеры, или просто резко изменится ситуация. Не предпринимайте ничего важного. Рыбы. Прежде чем соглашаться на любое сотрудничество, даже в семье, неплохо было бы провести проверку, куда, зачем и почему вас втягивают.
4: Екатеринбург. 103.7 FM. Радио Си.

0: Стихи талантливого поэта Игоря Брусенцева, наложенная на гениальную музыку Николая Носкова. Это радио Си на 103.7 FM, 9 часов 41 минута, за окном плюс 20 градусов. Скоро шикарная вещь Криса де Бурга, Lady in Red. Ну а прямо сейчас Эрос Рамазотти на радио Си.
1: Реклама. Сеть кинотеатров «Континента Синема» представляет. Смотрите в мае на наших киноэкранах в максимальном комфорте и качестве. «Смертельная битва» продолжается. «Mortal Kombat 2». «Возвращение королевы стиля». «Дьявол носит Прада 2». И главный поп-король – «Байопик Майкл». Смотрите самые громкие премьеры вместе с нами. Билеты на кассах кинотеатра. Екатеринбург, Малышева 5. ТРЦ «Алатырь», 4 этаж, 18+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Евроформат. Кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом. Терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
1: 10 часов 2 минуты за окном, плюс 22 градуса. С вами Радио ВСИ. И прямо сейчас новости. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
2: Доброе утро. Минувшей ночью Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских дронов. Военные сбили 81 беспилотник, пишет РБК, ссылаясь на мэра столицы Сергея Собянина. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Собянина, 12 человек пострадали при атаке дронов в Москве. В частности, возле проходной московского нефтезавода. Ранение получила смена строителей. Технология завода не нарушена. Также в городе повреждены 3 дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщила о погибшей женщине в Химках, где дрон попал в жилой дом. Кроме того, двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, пишет РБК. Под Екатеринбургом спасатели и волонтеры накануне устранили лесной пожар. Огнем была охвачена трава в поселке Лосиной, сообщает временно исполняющий обязанности главы Березовского округа Владимир Шауракс. На место выезжали пожарные, волонтеры и сотрудники лесничества. Работу служб координировала глава поселка Юлия Хрушкова. Ситуация под контролем. Пожар был ликвидирован вечером в 17:00, сообщил в РИО Березовского и выразил благодарность пожарной части, дружине добровольцев, лесничим за оперативную помощь в борьбе со стихией. Напомню, в Свердловской области действует особый противопожарный режим, пишет «Комсомольская правда». Россия продолжит оказывать поддержку Кубе на фоне продолжающейся блокады острова со стороны Штатов. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он назвал Кубу государством, которое является исторически близким России и оказывает ценную поддержку на международных площадках. Дипломат уточнил, что Россия в курсе развития событий, связанных с давлением на кубинские власти со стороны США, и постоянно находится на связи с руководством Кубы, пишет РИА Новости. Также замглавы МИДа России обвинил США в двуличии. С одной стороны, они ужесточают противозаконную блокаду острова, с другой демонстрируют некую готовность к диалогу. Сотни женихов и невест накануне вышли на свадебный забег в центре Екатеринбурга возле Гринвича. Ради мероприятия перекрывали улицу Вайнера от Радищева до Куйбышева. Стартовали по 6 человек. Отдельно женихи, отдельно невесты. В одном из забегов девушка, которая лидировала, наступила на свое длинное платье и упала на плитку, пишет И1. И отмечает, что главным условием для участников мероприятия «Свадебный переполох» было наличие в одежде свадебного аксессуара. Но многие надели настоящее платье и костюмы. Нацеленные на победу в забеге пришли в спортивной одежде с одним символическим свадебным аксессуаром. Болгария впервые победила на Евровидении. Страна вернулась на этот конкурс после 3-годичной паузы. В 2017 году Болгария была ближе всего к победе, заняв в финале 2-е место. Нынче победила на мероприятии в Вене певица Дара с песней «Бангаранга». На 2-м месте оказался израильский певец Наам Бетон с песней «Мишель». На 3-м румынка Александра Капитанеску с композицией «Чок Ми». Последнее место заняла Великобритания, набрав всего 1 очко, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
3: Реклама.
4: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
5: Тротуарная плитка всех удивит.
4: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
6: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
7: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
8: ООО «Торговый дом Паревит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
1: На Радио ВСИ прогноз погоды. Сегодня, 17 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь, слабый юго-восточный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27. Такая же температура воздуха в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральске. 25-27 градусов.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио ВСИ.

0: Хорошего вам настроения с самого утра в компании «Музыки Радио 7». 10 часов 10 минут, за окном плюс 22 градуса. Ну а прямо сейчас вместе с нашим автообозревателем попробуем разобраться в безопасности автомобилей из Китая.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Долгое время к безопасности китайских автомобилей относились, мягко говоря, с иронией. Но если посмотреть на свежие отчеты ассоциации Euro NCAP, в последние годы китайцы, такие как Би, Тамода и Зикар, стабильно набирают 5 звезд. Один из главных идеологов этих перемен – компания Geely. Владея маркой Volvo уже 15 лет, они переняли шведские стандарты. А недавно под Шанхаем открылся их новый центр безопасности. Здесь находится самая длинная в мире трасса краш-тестов и уникальная аэродинамическая труба, где машины буквально замораживают или раскаляют, обдувая ветром на скорости 240 км в час. В лабораториях могут воссоздать любую погоду, от густого тумана до удара молнии. Это необходимо для отработки систем автопилота. А аккумуляторы электрокаров здесь проверяют так. По ним проезжают танком или имитируют попадание пули. Конечно, скептики все еще есть, но наличие у Geely 1500 патентов в области защиты пассажиров говорит само за себя. Если присматриваетесь к современному китайцу, можно ориентироваться на результаты независимых краш-тестов Euro NCAP или американского IIHS. Если модель прошла эти испытания успешно, значит, достижение не только на словах.
0: Далее на радио Си Джанго с красивой вещью «Холодная весна», ну а прямо сейчас Европа.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших фибологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
8: Акция до конца июня. ООО «Remax Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Радио 7, музыка, которую мы любим. 10 часов 21 минута. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева расскажет о том, что за день сегодня такой. Спонсор всемирной истории на Радио 7 ООО ЭЗ Проспект 1 Южный. Новый жилой комплекс 1 Южный.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 мая – день муравья, важного защитника леса. За сезон один большой муравейник уничтожает до 1 миллиона вредных насекомых. Муравьи ускоряют разложение трухлявой древесины, насыщают почву кислородом и рыхлят ее. Но вот на вопрос, чего больше, пользы или вреда от муравьев на дачах, однозначного ответа нет. С одной стороны, они уничтожают вредителей, поедают гусениц, личинок мух, слизней, паутинных клещей, а в почве рядом с муравейником в разы растет содержание калия и фосфора. Но муравьи – животноводы, они разводят тлю, защищают ее от хищников, а взамен доят почти как люди коров. Тля вредит плодовым деревьям и кустарникам, питается соком растений, а в процессе пищеварения выделяет сладкую жидкость – падь. Для муравьев это ценный источник энергии. Как известно, муравейники – это сложные гнезда. В них есть вентиляция и разные комнаты, например, для зимовки или потомства, есть кладовые и даже туалеты. Людям всегда хотелось заглянуть внутрь, и сегодня это возможно. Муравьиные фермы-террариумы из пластика или стекла можно поставить дома и наблюдать, что происходит внутри муравьиной колонии.

0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
1: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Через пару минут Элтон Джон с красивой вещью «Circle of Life». Ну а прямо сейчас «Алок Зиба» и «Португал The Man».

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Шон Мендес и Камила Кабельо на Радиосе. Кстати, недавно появлялась новость о том, что Камила Кабельо установила брекеты на задние зубы. Из-за этого, по ее собственным словам, у нее появилась некоторая шепелявость. Наверное, забавно, жаль, что проверить мы это не можем. 10 часов 41 минута, за окном плюс 23 градуса. Скоро допишем от Free Love, ну а прямо сейчас на 103.7 группа Queen.
1: Реклама. Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае Мотив говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэста до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Есть встречи, которые случаются сразу. А есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf.
7: Для лиц старше 16 лет. МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УКРН 102-660-542-2678.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Золотые хиты на радиосе 11:20. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева расскажет о чуде техники 99-го года. Спонсор «Всемирная история» на радиосе ООО «ЭЗЭ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 мая 1999 года в Японии был представлен первый в истории мобильный видеотелефон. На вид это был обычный сотовый тех лет, с кнопками внизу и небольшим экраном вверху, но на нем можно было видеть собеседника. Это был аппарат компании Kyocera Corporation, у него была встроенная камера, а в памяти можно было сохранить до 20 фотографий. Стоило чудо техники $325 США. Тогда говорили, что фантастика стала реальностью. Появление карманных устройств с экранами для связи и доступа к информации предсказывал за 30 лет до этого фантаст Айзек Азимов. На Всемирном выставке в Нью-Йорке в 64 году журналисты попросили писателя дать прогноз на 50 лет. Тогда же он предсказал и современные телевизоры в виде больших и плоских экранов на стене. При этом известны и более ранние предсказания видеосвязи. В фантастическом фильме 1927 года «Метрополис» было необыкновенное по тем временам изделие – видеотелевизор.

0: Yes. Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
1: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Через 10 минут на Радио Си узнаем мастер-прогноз на сегодня, 17 мая. Через минуту у нас 103.7 Полина Гагарина. Нет.
0: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
6: 18+.
7: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
8: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
9: GDFISMC.ru. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй. Прекрасной жизни ход.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си. 11:32. Минут через 5 послушаем веселую композицию группы «Звери». Все, что касается. Ну а прямо сейчас астропрогноз.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы обнаружите, что для вашей проблемы есть не одно, а несколько решений. Вам будет над чем подумать. Тельцы, можно ожидать приятных бонусов в виде подарков или неожиданной моральной поддержки. Это хороший день. Близнецы, ваши хорошие предчувствия сбудутся, но с некоторой задержкой. Придется запастись терпением. Раки, берегитесь излишнего оптимизма. Не стоит покупать билеты на самолет или тур в излишне привлекательное место. Львы, ваши личные симпатии могут привести к ошибкам в суждениях. Вы можете переоценить то, что на самом деле не стоит того. Девы, тот день, когда не стоит идти на компромисс. Четкая позиция будет выгоднее, хотя приведет к ссорам. Весы, импульсивные решения приведут вас на слишком зыбкую почву. Придется все время подстраиваться под меняющуюся обстановку. Скорпионы, хороший день для того, чтобы спокойно оценить вероятные сценарии развития дальнейших событий. Спешить не нужно, просто анализируйте. Стрельцы, потенциальные проблемы могут быть скрыты от глаз и потому более опасны. Не принимайте решений без предварительных размышлений. Козероги, день дальновидности. Придется пересмотреть бюджет и расписание. Вы не сможете сделать все, что так лихо запланировали. Водолеи, вас могут подвести родственники или партнеры, или просто резко изменится ситуация. Не предпринимайте ничего важного. Рыбы, прежде чем соглашаться на любое сотрудничество, даже в семье, неплохо было бы провести проверку, куда, зачем и почему вас втягивают.
1: Радио Си, 103.7 FM.

0: Песня, передающая атмосферу летящих облаков на голубом майском небе. Эни только что на радио Си 103.7 FM. На часах без четверти 12. Далее три хита «Золотой коллекции». Послушаем Томаса Андерса, Майкл Джексон и в самом начале «Золотой коллекции» радио Си Мира Хэт. «One Night in Bangkok».
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Хочешь есть? Есть «Папа Джонс».
8: Сеть кинотеатров «Континента Синема» представляет. Смотрите в мае на наших киноэкранах в максимальном комфорте и качестве. «Смертельная битва» продолжается. «Mortal Kombat 2». «Возвращение королевы стиля». «Дьявол носит Прада 2». И главный поп-король. Байопик «Майкл». Смотрите самые громкие премьеры

Хорошо, что в свое время продюсер посоветовал Бернду Вайденгу изменить имя на Томас Андерс. Томас Андерс все-таки как-то проще запомнить, чем Бернд Вайдунг. Без 2:12 на часах, это радио Сина 103.7 FM, только что Томас Андерс с хитом «Why do you cry?». Через несколько минут Роберт Майлз, Фейбл. Ну а прямо сейчас музыка, понятная без слов.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 12.01 в Екатеринбурге. С вами Радио Си. И прямо сейчас Людмила Гусева со свежими новостями.
4: Добрый день. Посольство России в Нидерландах не получало обращения от россиянина, работающего на круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщает сегодня агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российской дипмиссии. Напомню, лайнер шел из Аргентины на Канарские острова, когда на борту заболели люди. По одному случаю заражения выявили в Швейцарии и в Нидерландах у людей, которые были на борту лайнера. Всего, по данным ВОЗ, выявлено 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес, способны передаваться от человека к человеку. ВОЗ тем временем считает, что люди могут преувеличивать риски заражения из-за пристального внимания к этой теме. В Екатеринбурге сотрудники УК жалуются на невыплату зарплаты. Долг перед работниками более 50 миллионов рублей. Об этом порталу Е1 сообщили сами сотрудники управляющей компании «Теплоэнергосервис», которая работает на территории Уралмашзавода. По словам подчиненных, на руководителя в прошлом году завели уголовное дело. С проблемой столкнулись 100 человек, в том числе уволенные сотрудники, с которыми до сих пор не рассчитались. В пресс-службе облпрокуратуры подтвердили информацию. Директору УК вынесены представления об устранении нарушений закона, в том числе в сфере оплаты труда, сообщили в облпрокуратуре, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». Жители Свердловской области присоединились к акции «Сад памяти». Высадили более 7 тысяч сеянцев сосны в Березовском лесничестве в честь погибших в Великой Отечественной. Об этом сообщает Департамент информполитики области. В общественной акции приняли участие сотрудники одного из предприятий со своими семьями. Таким образом, свердловчане увековечивают подвиг народов СССР, а также вносят свой вклад в восстановление лесов и улучшение экологии. Традиционно в мероприятии участвуют школьники, волонтеры, а также ветераны лесного хозяйства и власти, сообщает «Комсомольская правда». Российский певец Филипп Киркоров, оказывается, помог болгарской участнице Евровидения 2026 одержать победу на конкурсе. Болгарское телевидение вышло на артиста с просьбой поддержать исполнительницу. Она выступает под псевдонимом Дара. Об этом сам Киркоров рассказал на шоу Яны Чуриковой на YouTube-канале. Команда Киркорова подключилась к работе, в том числе композитор Димитрис Кантуполос, который написал две песни. С ними на Евровидении выступал российский певец Сергей Лазарев. Напомню, второе место на конкурсе Евровидение 2026 занял израильский исполнитель, третье – румынская певица. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
3: Спонсор прогноза погоды на Радио Си – ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент». Завтра, 18 мая, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, слабый юго-восточный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, завтра днем 26-28.
0: Реклама. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Роберт Майлз на радио СИ 103.7 FM. 12 часов 9 минут. Меня зовут Николай Летанин. Синоптики нам предсказывают, что в ближайшие несколько дней, а вернее в понедельник и вторник, будет прям по-летнему жарко. В среду немножко попрохладнее. Днем температура воздуха поднимется где-то до плюс 22, но тоже неплохо. Далее на радио СИ горячая десятка Анны Романовой. Буквально через минуту классная вещь группы «Смысловые галлюцинации». Охотники.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
6: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шины». Екатеринбург. Черняховского, 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
7: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
8: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
9: Подробности на motivtelecom.ru.
10: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
11: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Телефон рекламной службы 235-0905.
13: Радио Си.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Меньше слов, больше музыки на Радио Си. 12:15. Ну а прямо сейчас слово Анне Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель. Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая неньютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку – как жидкость. Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку ракака сейнлин вабарига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие такой устойчивой фразы в арабском «нет». И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: песня из телесериала «Элена и ребята», который по Первому каналу шел с 94 по 96 год. Наверняка многие его помнят. На часах без 20 минут час. Далее три хита «Золотой коллекции» Радио Си. На этот раз «No Mercy» и «Шакира». В самом начале «Золотой коллекции» «Scorpions» и «Still Loving You».
1: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
6: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
8: Месяц май. Скидку выбирай.
9: Супер май в салоне «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов». Супер цены на новое авто от 1 миллиона 790 тысяч рублей. Супер выгоды до 950 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. «Черри» «Теннет» июль. «Металлургов 65». Акция до конца мая этого года.
10: Агентство недвижимости «Идеал» знает, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
11: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор «Золотой коллекции» на «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Певица Шакира, которая буквально пару дней назад выпустила гимн к чемпионату мира по футболу. Чемпионат пройдет с середины июня до середины июля. Без пяти минут час в Екатеринбурге. С вами Радио Си. Далее пятерка песен о любви, которую откроет Jam & Spoon Set Me Free. Через минуту на 103.7 музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-3.

0: Прочные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией, а парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассы города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
8: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Час дня в Екатеринбурге. С вами Радио Си. И прямо сейчас свежие новости Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Более 500 украинских беспилотников сбили силы ПВО России минувшей ночью над регионами страны. Об этом отчитались в Минобороны, пишет Москва-24. По данным ведомства, беспилотники самолетного типа нейтрализованы не только над приграничными регионами, но и над Воронежской областью, Тульской, Псковской, Ростовской. Столичный регион подвергся массированной атаке. Там уничтожен 81 дрон. Накануне ВСУ пытались ударить дроном по территории Запорожской АЭС. При падении аппарат не сдетонировал. В результате ЧП пострадавших нет, станция продолжила работу в штатном режиме, пишет Москва-24. В следующие выходные в Екатеринбурге перекроют несколько улиц, а также изменят маршруты автобусов ради спортивного мероприятия. В субботу, 23 мая, в городе в 10-й раз состоится забег РФ. Дистанцию проложат в микрорайоне Новокольцовский, рассказали в мэрии. Первое ограничение будет с 10 утра, суббота и до ночи. В воскресенье на четной стороне Экспо-бульвара от улицы Универсиады до столетия Уральского университета. С 7 утра до 14:30 в субботу для забега закроют части Экспо-бульвара, улицы Универсиады, Новосинарского бульвара и улицы Столетия Уральского университета. Автобус 56 будет ходить только до остановки Птицефабрика. Автобусы 65, 66 и номер 44 без заезда в Новокольцовский, отмечает Ядин. Тысячи жителей Екатеринбурга вышли сегодня на майскую прогулку. В этом году ввели особые правила безопасности. У участников вскрывали воду и нюхали, отмечает портал 66. Участники стартуют и финишируют на стадионе Уральского федерального университета. Организаторы подготовили 4 дистанции на 13 километров, 18, 33 и 50 километров. Напомню, впервые майскую прогулку провели 20 мая 1984 года. В юбилейном 24 году мероприятие поучаствовали более 13 тысяч человек, отмечает агентство. Желтый свет, исходящий ночью и вечером из-под крыши Екатеринбург-арены, это не эффект архитектурной подсветки и не аномальное явление. На стадионе используются специальные установки искусственного освещения. Они необходимы для поддержки роста травы в зонах, недоступных для прямого солнечного света, объяснил главный агроном стадиона Павел Куприянов, пишет Ядин. Именно поэтому по ночам горожане видят желтый цвет изнутри, рассказал специалист. США якобы нашли 4 разных вида инопланетян после крушения НЛО. Во всяком случае, об этом пишет сегодня газета «Нью-Йорк-Пост», ссылаясь на бывшего исследователя программ, которая финансировала ЦРУ, доктора Хэла Путхофа. Ученому сейчас 89 лет. Он заявил, что сам не имел прямого доступа к материалам об инопланетянах, но доверительно отзывается об источниках информации. Это сотрудники, которые участвовали в извлечении объектов после падения НЛО. 4 вида инопланетян – это серые, нордики, инсектоиды и рептилоиды. Все они выглядят как гуманоиды с двумя ногами и руками, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: На Радио Си прогноз погоды. Завтра, 18 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, днем плюс 28, плюс 30.
4: 5 лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
5: На Радио Си.

0: Пять песен о любви на радио Си.
1: Поцелуями нежными лепестками

0: Морган Уоллен в пятерке песен о любви на радио Си. 13 часов 21 минута. Меня зовут Николай Летанин. Минут через пять послушаем песню, слушая которую многие вспомнят замечательный фильм «Дневной дозор» 2005 года. Это будет «Город 312» с композицией «Останусь». Через минуту на 103.7 Хит Хантер.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: Современные качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
2: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Интересно то, что когда Константин Никольский впервые данную песню показал собственной супруге, она сказала: «Это самая плохая песня из тех, что ты написал». Да, иногда и супруги ошибаются. Далее три хита золотой коллекции Радио Си, душевная вещь «Sixpence None the Richer Kiss Me», а еще «Сара Коннор» и «Опус».
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
3: Гармония.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
9: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции на Радио Си ООО «СЗ Жилой комплекс Клевер Парк».
11: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
12: ООО «СЗ ЖК Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.

0: Романтичная вещь Сары Коннор на радио Си в золотой коллекции на часах без 6:02. Ну а далее на 103.7 «Музыка понятная без слов» послушаем композицию, которая 46 лет была заставкой телепередачи «В мире животных». Поль Мориа и «Жаворонок».
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гумеофарм». Санкт-Петербург. УГН 103-784-303-04-33.
4: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
5: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
8: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-5655.
11: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
12: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про».
13: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 2 часа в Екатеринбурге. С вами Радио Си. И прямо сейчас со свежими новостями Людмила Гусева. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
4: Добрый день. Атака беспилотников на Москву, произошедшая за последние сутки, оказалась самой массовой более чем за год, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные мэра столицы Сергея Собянина. Он сообщил, что за сутки на подлете к Москве было уничтожено более 130 БПЛА, из них более 80 этой ночью. Предыдущая массовая атака в этом году была зафиксирована 14 марта. Тогда было ликвидировано 65 беспилотников на пути в Москву. Ранее в Минобороны России объявили, что с 10 вечера субботы до 7 утра сегодняшнего дня силы ПВО России уничтожили 556 украинских беспилотников над регионами страны. ВОЗ признала вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, но это не пандемия, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю с Конго, либо объявлять карантин и закрывать границы. Вирус Эболы передается от диких животных. Среди симптомов лихорадка, мышечные и головные боли, боли в горле, позже развиваются нарушения работы печени и почек, возможно кровотечение. По данным ВОЗ, в Конго зафиксировали 80 смертей, предположительно из-за Эболы. Из 246 случаев заражения лабораторно подтвердились только 8, пишет РИА Новости. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге временно перекрыли для пешеходов и автомобилистов. На участке на мосту через Исеть строят подземный переход. Движение общественного транспорта прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. Но трамваи пока ходят до 1 июня. Далее до 15 августа перекроют и трамвайные пути. Накануне портал Е1 писал, что не все водители знают о перекрытиях на Куйбышево, и перед мостом время от времени собираются пробки из автомобилей, которым приходится разворачиваться перед перекрытым участком. Между тем, ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого-Сыромолотова на ЖБИ в Екатеринбурге обещают завершить на сутки раньше намеченного срока, уже к утру понедельника, 18 мая, то есть сегодня, сообщили в Гортрансе, пишет «Новый день». Первоначально движение планировали перекрыть по понедельник включительно. Напомню, в эти выходные трамваи не ходят между остановками Урфу, 40-летие ВЛКСМ. На перекрестке Высоцкого-Сыромолотова движение ограничено, транспорт пущен только по одной полосе. В Китае начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина, которая выставлена на российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее». Спрос большой, и российская делегация даже опасается нехватки привезенного в Китай товара. Напомню, поездка Путина в КНР запланирована на 19-20 мая. Главной темой встречи Путина и Си Цзиньпина станут двусторонние отношения России и Китая, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
5: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
2: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина по 32-665-80-017-95-74.
3: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер южный с переходом на западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью +13-15, днем от 28 до 30.
0: Реклама.
6: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
7: 30 квартир в новой очереди Сибирская Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
6: 30 лет опыта – это гарантия.
7: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
6: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Очень точный перевод песни Джо Дассена «Если ты не existe» по радио Си 103.7 FM, группа «Несчастный случай» только что. 2:12, меня зовут Николай Летанин, мы продолжаем слушать отличную музыку. Далее Сиси Кэтч, «Soul Survivor», буквально через минуту Тедди Свимс.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
5: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
6: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Месяц май. Скидку выбирай.
8: Супер май в салоне Черри и Теннет июль. На «Металлургов». Суперцены на новое авто от 1 790 000 рублей. Супервыгоды до 950 000 рублей. И суперподарки для ваших лучших путешествий. «Черри Теннет июль». «Металлургов 65». Акция до конца мая этого года.
9: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
10: Сеть кинотеатров «Континента Синема» представляет. Смотрите в мае на наших киноэкранах в максимальном комфорте и качестве. «Смертельная битва» продолжается. «Mortal Kombat 2». «Возвращение королевы стиля». «Дьявол носит Прада 2». И главный поп-король – «Байопик Майкл». Смотрите самые громкие премьеры вместе с нами. Билеты на кассах кинотеатра. Екатеринбург, Малышева 5. ТРЦ «Алатырь», 4 этаж, 18+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. Сиси Кэтч только что на 103.7 FM, 2 часа 21 минута. Ну а прямо сейчас интересные факты, которыми с нами поделится Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 мая – день муравья, важного защитника леса. За сезон один большой муравейник уничтожает до 1 миллиона вредных насекомых. Муравьи ускоряют разложение трухлявой древесины, насыщают почву кислородом и рыхлят ее. Но вот на вопрос, чего больше, пользы или вреда от муравьев на дачах, однозначного ответа нет. С одной стороны, они уничтожают вредителей, поедают гусениц, личинок мух, слизней, паутинных клещей. А в почве рядом с муравейником в разы растет содержание калия и фосфора. Но муравьи – животноводы. Они разводят тлю, защищают ее от хищников, а взамен доят почти как люди коров. Тля вредит плодовым деревьям и кустарникам, питается соком растений, а в процессе пищеварения выделяет сладкую жидкость – падь. Для муравьев это ценный источник энергии. Как известно, муравейники – это сложные гнезда. В них есть вентиляция и разные комнаты, например, для зимовки или потомства, есть кладовые и даже туалеты. Людям всегда хотелось заглянуть внутрь, и сегодня это возможно. Муравьиные фермы-террариумы из пластика или стекла можно поставить дома и наблюдать, что происходит внутри муравьиной колонии.

0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
1: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Далее на радиосе 20-минутный музыкальный нон-стоп. Через пару минут знаменитая вещь группы «Чижа Компания» о любви. Через минуту на радиосе «Вестлайф».
3: Реклама. Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
4: Акция до конца июня. ООО «Remax Шины». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
5: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
6: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
7: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development. Город Екатеринбург». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
9: Перед сном и утром нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа без привыкания. Покупайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04-33.
11: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf.
12: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
13: 103.7 FM. Радио 7.

0: Одна из самых перезаписываемых песен в истории. Существует более 100 официальных кавер-версий данной композиции. Брайан Адамс и Санни на 103.7 FM. 2 часа 43 минуты. Далее три хита «Золотой коллекции». Веселая вещь «Touch and Go With You», а еще «Маранди» и «Лора Бреннинган».
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
6: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
7: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-006-2, улица Гагарина, 33.
8: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор «Золотой коллекции» на «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Маранди в золотой коллекции «Радио Син» в часах без 4:03. Далее на 103.7 музыка «Понятная без слов». Композиция Джорджо Мородера, за которую он в свое время получил премию «Оскар». Музыка, которая стала саундтреком кинофильму «Танец. Вспышка».
1: Реклама.

0: Прочные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55.
7: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
8: 18+. 103.7 FM. Радио 7.

0: часа 1 минута. С вами Радио Си. И прямо сейчас свежие новости.
1: Добрый день. Мошенники в России придумали новый способ обмана, чтобы получить доступ к аккаунтам на госуслугах. Рассылают сообщения о проверке графиков отключения горячей воды. Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Соффеде «Единорос» Артем Шейкин. Жителю приходят сообщения якобы от управляющей компании или городского сервиса с предложением проверить график отключения по адресу. Пользователь переходит по ссылке, попадает на поддельный сайт, где у него просят персональные данные, логин и пароль от госуслуг, пишет агентство. Есть и вторая схема с ком-услугами. Мошенники звонят от имени соцзащиты и обещают возмещение коммунальных расходов, предупредил сенатор. Между тем, в России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. В первом квартале года снижение составило от 33 до 74% в зависимости от оператора связи. Об этом сообщил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных принятыми ранее федеральными законами. С 2025 года было принято 11 таких законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов продолжается, пишет газета.ру. В Екатеринбурге подешевела аренда квартир. Ставки снизились, предложение выросло. За год долгосрочная аренда заметнее всего подешевела в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Перми и еще ряде городов, пишет портал 66, ссылаясь на риэлторов. По данным сервиса Яндекс.Аренда, по итогам апреля средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей, в том числе в Екатеринбурге. Ставки снизились от 2 до 5%, пишет газета «Известия». Одна из причин снижения цен на аренду жилья рост предложения. В Екатеринбурге за год он вырос на 72%. На рынок выходят инвестиционные квартиры в новостройках. Уральский рок прогремел на летней эстраде литературного квартала. Музыканты играли 3 часа. Бесплатный концерт под названием «Что-то хорошее» организовали на улице Пролетарской в честь 80-летия Объединенного музея писателей Урала и года уральского рока. Желающих попасть на концерт оказалось больше, чем вмещает площадка, отметили организаторы. Выступили «Авангард», «Леонтьев», «Курара» и другие коллективы. Песни перевели на язык жестов. В клипе на песню основателя смысловых галлюцинаций снялись горожане с особенностями слуха. Для команды волонтеров это уже 3-е видео с музыкантами на русском жестовом языке, отмечает портал 66. Болгария впервые победила на Евровидении. Первое место заняла певица Дара с песней «Бангаранга». На втором месте оказался израильский певец, на третьем – румынка Александра Кепетенеску. Между тем, победить болгарской певице помог Филипп Киркоров. Он рассказал, что болгарское телевидение вышло на него с просьбой поддержать исполнительницу. К работе подключился композитор Димитрис Кантуполос, который ранее написал 2 песни для выступления Сергея Лазарева на Евровидении, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в понедельник в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, днем плюс 28, плюс 30.
2: Реклама. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 3:09. Меня зовут Николай Летанин. После выхода пластинки с песней Юрия Антонова «Я вспоминаю», она разошлась тиражом несколько десятков миллионов экземпляров. Далеко не любой исполнитель сегодня, век интернета, может похвастаться таким количеством скачиваний. Буквально через минуту на Радио Си Юрий Антонов «Я вспоминаю».
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru. Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Элис Мёртон на Радио Си в продолжении этого воскресного дня. 3:20. Синоптики нам предсказывают, что по-настоящему летнюю погоду мы с вами будем ощущать в течение нескольких дней. Далее на Радио Си Селин Дион, а буквально через минуту знаменитая вещь Eagles, отель «Калифорния».
1: Реклама.
2: Перед сном и утром нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Умеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04-33.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.
6: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
7: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
10: Прорвемся.
9: Грязное стекло и фары?
10: Ерунда.
9: Гололед?
10: Выкрутимся.
11: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: Бруно Марс, который профессионально музыкой с 4 лет занимается. И, в общем-то, по его достижениям это и видно. 16 премий, и это только премии Грэмми. 3:41, далее три хита золотой коллекции Радио Си. Послушаем приятный голос Криса Ри, Блу Кафе, также скоро Мадонна и Сэнди Ли.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
2: 18+.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор золотой коллекции на Радио Си ООО «ЭЗЭ Жилой комплекс Клевер Парк».
5: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
6: ООО «ЭЗЭ ЖК Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

Мадонна в золотой коллекции «Радио Си» на часах без 5:04. Меня зовут Николай Летанин. Ну а буквально через пару минут вам приятную компанию составит моя коллега Элина Гончарова. Прямо сейчас музыка, понятная без слов.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге 16 часов. Радио Си на 103.7 FM. С новостями Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
4: Добрый день. Минувшей ночью утром из-за ограничений в московских аэропортах 51 самолет ушел на запасной аэродром. Более 30 задерживаются на вылет более чем на 2 часа, сообщила пресс-служба Минтранспорта. Авиагавани и авиакомпании в московских авиаузлах задействуют дополнительный персонал для поддержки пассажиров, отмечено в сообщении. В настоящее время аэропорты в столице принимают и отправляют рейсы, пишет Москва-24. Согласно онлайн-табло Кольцова, сегодня отменены 2 рейса Аэрофлота с вылетом из Екатеринбурга в Москву. 3 рейса Аэрофлота отменены на прилет из столицы в Екатеринбург. Жители Свердловской области третий день массово жалуются на работу мобильного интернета. Проблему отмечают абоненты разных сотовых операторов, пишет Е1. Больше всего жалоб редакция получила от жителей Первоуральска и окрестностей. Невозможно работать и зайти в банковские приложения, рассказал абонент Мегафона. В Первоуральске второй день не работает интернет от Т2, только белые списки, рассказал другой житель Первоуральска. Столкнулись с проблемой и жители Краснотуринска. Ранее крупные банки предупреждали о возможных проблемах с доступом к своим сервисам, но в период с 5 по 9 мая, напоминает агентство. ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в Екатеринбурге. На улице Сулимова в Пионерском микрорайоне водитель автомобиля Mitsubishi наехал на байкера, выезжая с прилегающей территории в районе ТРЦ «Паркхаус». Об этом пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. Предположительно, байкер получил ранение. Комментариев из ГАИ пока не получено. Накануне на этой же улице произошло похожее ДТП. Тоже столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В летний сезон автомобилисты нередко не замечают мотоциклы на дорогах. В свою очередь, байкеры часто едут с превышением скорости. В Екатеринбурге сотрудники УК пожаловались на невыплату зарплаты. Долг перед работниками более 50 миллионов рублей. Порталу Е1 об этом сообщили сами сотрудники управляющей компании «Теплоэнергосервис», которая работает на территории Уралмашзавода. С проблемой столкнулись 100 человек. В том числе есть уволенные сотрудники, с которыми до сих пор не рассчитались. В пресс-службе облпрокуратуры подтвердили информацию. Директору УК вынесены представления об устранении нарушений закона, в том числе в сфере оплаты труда, отметили в прокуратуре, пишет «Комсомольская правда». Одиозный ирландский боец Конор Макгрегор возвращается на ринг. Об этом официально объявила пресс-служба UFC, абсолютного бойцовского чемпионата. Бывший чемпион в двух весовых категориях сразится 12 июля с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Для них это будет второй поединок. В первом решением судей победил Макгрегор, напоминает sport.ru. Последним боем 37-летнего ирландского бойца был поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде. По ее итогам ирландец получил перелом ноги, напоминает агентство. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Реклама.
5: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
6: Тротуарная плитка всех удивит.

0: деньгами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: И о погоде. На радиосе в понедельник, 18 мая, нам обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 13 до 15 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Брейнсторм на Радио 7. Музыка, которую мы любим, в компании которой майское воскресенье дарит нам самые волшебные моменты. И то ли еще будет вечером. 16.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет и отличного отдыха. Рик Астли, Together Forever у нас впереди. Уже вот-вот Portugal The Man, Dive Into The Ocean на Радио 7.
1: Реклама. Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае Мотив говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
4: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-0062, улица Гагарина, 33.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru. Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Используем отличную погоду по максимуму в это воскресенье в компании «Радио Сих». Здесь золотые хиты и не только. 16:20 в Екатеринбурге. Впереди у нас песни друг за другом. «Расмус» и «Сил», «Крэйзи», «Элис Шука» и «Нутилс Помпилиус Дыхание». Уже через минуту «Леди Гага». «Алехандро» — это «Радио Сих».
1: Реклама. Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Сеть кинотеатров «Континента Синема» представляет. Смотрите в мае на наших киноэкранах в максимальном комфорте и качестве. «Смертельная битва» продолжается. «Mortal Kombat 2». «Возвращение королевы стиля». «Дьявол носит Прада 2». И главный поп-король – «Байопик Майкл». Смотрите самые громкие премьеры вместе с нами. Билеты на кассах кинотеатра. Екатеринбург, Малышева 5. ТРЦ «Алатырь», 4-й этаж, 18+.
4: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией, а парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассы города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: 103.7 FM. Радио Сити.

0: грусти.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: «Танцы минус» на Радио Си, там, где музыка, прежде всего в компании которой воскресным вечером особенно радостным. 16:43 в Екатеринбурге, впереди нас с вами ждет тройка хитов золотой коллекции «Limp Bizkit» в сборнике «Behind the Eyes», «Mr. Big Wild World» и в самом начале, через минуту, «Police Every Breath You Take» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
6: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
7: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шины». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
8: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8 выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала в Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
4: 18+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 2003 год. В золотой коллекции радио Си. Limp Bizkit 16:57. Ждем новостей. Еще впереди Сиа, Шандалия и музыка понятная без слов. В финале часа на радио Си. Эннио Морриконе. Мелодия из фильма «Профессионал». Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это Радио 7 на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП «Норден» Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый вечер. Режим опасности от беспилотников объявлен сегодня в Свердловской области в 16.25. Об этом сообщили в единой государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Граждан призывают соблюдать спокойствие, быть внимательными. Отмечу, что оповещения по СМС иногда приходят с опозданием. Напомню также, что при объявлении такого режима могут возникать проблемы с мобильной связью и интернетом. Напомню, Екатеринбург впервые подвергся атаке беспилотника 25 апреля. К счастью, обошлось без жертв, но беспилотник повредил жилую высотку на улице Хохрякова. В следующие выходные в Екатеринбурге перекроют несколько улиц и изменят маршруты автобусов ради спортивного мероприятия. В субботу, 23 мая, в городе в 10-й раз состоится забег РФ. Дистанцию проложат в микрорайоне Новокольцовске, рассказали в мэрии. Первое ограничение будет с 10 утра субботы до ночи воскресенья на четной стороне Экспо-бульвара от улицы Универсиады до столетия Уральского университета. С 7 утра до 14.30 в будущую субботу закроют части улиц. Улица Универсиады, столетие Уральского университета, Новосенатского бульвара и часть Экспо-бульвара. Автобус номер 56 будет ходить только до остановки «Птицефабрика». Автобусы 65, 66 и номер 44 без заезда в Новокольцовский, пишет Ядин. Тысячи жителей Екатеринбурга сегодня вышли на майскую прогулку. Участники стартовали и финишируют на стадионе УРФУ. Выйти на маршрут можно было с 7 утра до часу дня, финишировать до 9 вечера. Организаторы подготовили 4 дистанции на 13 километров, 18, 33 и 50. Впервые майскую прогулку провели 20 мая в 1984 году. В юбилейном 2024 мероприятии поучаствовали более 13 тысяч человек, напоминает портал 66. Необычная разметка красно-белого цвета появилась в Екатеринбурге еще в одном месте – на участке проспекта Ленина рядом с корпусом УРФУ. Как рассказали ранее в мэрии, красным цветом на дорогах отмечают островки безопасности, на которые нельзя заезжать транспорту. Ранее подобную разметку заметили на кольце улицы Малышева возле бизнес-центра Высоцкий. Автоюрист Олег Таратухин пояснил, что водителям нельзя пересекать сплошную линию. Красный цвет просто служит для привлечения внимания, пишет Ядин. США якобы нашли 4 разных вида инопланетян после крушения НЛО. Во всяком случае, об этом пишет сегодня газета «Нью-Йорк-Пост», ссылаясь на бывшего исследователя программ, который финансировала ЦРУ, доктора Хэла Путхофа. Ученому сейчас 89 лет. Он заявил, что сам не имел прямого доступа к материалам об инопланетянах, но доверительно отзывается об источниках информации. Это сотрудники, которые участвовали в извлечении объектов после падения НЛО. 4 вида инопланетян – это серые, норди, инсектоиды и рептилоиды. Все они выглядят как гуманоиды с двумя ногами и руками, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
5: Угарина 320-665-80-017-94.
0: Спонсор прогноза погоды на радиусе ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». В понедельник нам обещают переменную облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до плюс 30.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Она утверждает, что написала песню всего за час, при этом трек уверенно считается лучшим в ее карьере. Сиа Шандали на Радио Си, музыка, которую мы любим. 17:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем прекрасного воскресенья. Мистер Данус с нами, далее О-ла-ла. И уже вот-вот Линда на Радио Си.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: Диана Солала на Радио Си. В нашей компании хорошо всегда, в особенности солнечным, погожим, майским, воскресным вечером. 17:19 в Екатеринбурге. Всем отличного отдыха. Песни «Друг за другом» ждут нас впереди. А новинка от Клен «Carousel Rides» и «Нотр-Дам де Пари Белль», «Юлия Зиверт», «Зеленые волны». Уже через минуту «Модерн Токен». Это Радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор, район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия. В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК-космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Меньше слов и больше музыки на Радио Сиа. Отличного всем отдыха воскресным вечером. 17:43 в Екатеринбурге. И впереди нас с вами ждет сборник ярких песен золотой коллекции. Хуанес, Ла Камиса Негра, Скорпионс, Лонли Найтс в самом начале. Бой Джордж, Do You Really Want to Hurt Me? Спонсор золотой коллекции Радио Си, ООО СЗ, жилой комплекс Клевер Парк.
1: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
2: ООО СЗ ЖК «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
3: Золотая коллекция Радио Си.

0: пунто.
1: В золотой коллекции радиоси с нами песни, проверенные временем. Хуанес Ла Камиса Негра. 17:55. Скоро новости. Еще впереди Элтон Джон, мегахит Белив и музыка, понятная без слов. Через минуту на радиоси Руслан Нигматуллин и мелодия из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге 6 вечера. Это «Радио Си» на 103.7 FM. И главные новости к этому часу — Людмила Гусева.
4: Добрый вечер. Активное обсуждение в Европе возможности переговоров с Россией – это большой сдвиг, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сдвиг о том, что когда-то нам как-то придется с русскими говорить – это хорошо, цитирует Пескова агентство РИА Новости. Он также выразил надежду на то, что среди европейцев возобладает практичный подход к отношениям с Россией, который сможет привести к результату. Москва будет готова к такому развитию событий, отметил Песков. Ранее он заявил, что президент Путин близок для европейских лидеров настолько, насколько близка телефонная трубка. Среди пострадавших в ДТП грузового поезда с автобусом и легковушками в Бангкоке россиян нет, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на полицию. В результате субботнего ЧП пострадали 7 иностранцев, они из Камбоджи, Китая и Мьянмы. Напомню, авария произошла на ЖД-переезде, 8 человек погибли, еще 32 пострадали, пишет агентство ТАСС. Режим беспилотной опасности в Екатеринбурге действовал сегодня примерно полчаса. Его объявили около половины пятого вечера, сняли в начале шестого, сообщили в РСЧС. Граждан призывали соблюдать осторожность на улицах и в помещениях. Между тем, жители Свердловской области уже несколько дней массово жалуются на работу мобильного интернета. Проблему отмечают абоненты разных сотовых операторов. Больше всего жалоб от жителей Первоуральска и окрестностей, пишет Е1. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге временно перекрыли для пешеходов и автомобилистов. На участке на мосту через Исеть строят подземный переход. Движение общественного транспорта прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. Пока ходят только трамваи, но до 1 июня. Далее до 15 августа перекроют и трамвайные пути. Между тем, ремонт трамвайных путей на развязке Высоцкого с Рамолотова на ЖБИ обещали завершить на сутки раньше намеченного срока. Уже к утру понедельника, 18 мая, сообщили в Гортрансе, пишет «Новый день». Первоначально движение планировали перекрыть по понедельник включительно. В эти выходные трамваи не ходят между остановками УРФУ 40-летия ВЛКСМ. На перекрестке Высоцкого с Рамолотова автомобильное движение ограничено одной полосой. Два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест в один и тот же день. 55-летний Ками Рита Шерпа из Непала поднялся на самую высокую вершину мира в 32-й раз в своей жизни. Новый рекорд среди женщин установила альпинистка Лхапа Шерпа, также из Непала. Спортсменка, которой 53 года, покорила вершину Эвереста в 11-й раз, став абсолютной рекордсменкой по числу восхождений среди женщин. Шерпу окрестили «Королевой гор». Впервые она покорила Эверест в 2000 году. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
3: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО, специализированный застройщик Синара Девелопмент. Начало рабочей недели будет переменно облачным и жарким, без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге от 28 до 30 тепла.
1: Реклама. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
6: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: деле не хочется ни видеть, ни слышать ничего серьезного, лишь только наслаждаться по-настоящему теплым, практически летним воскресным вечером в компании «Радио Си». Меня зовут Элина Гончарова, 18:12 в Екатеринбурге, а здесь музыка, которую мы любим, и в ближайшие 15 минут ничего, кроме Pet Shop Boys, So Hard и Ева Польна, Келли Кларксон, Because of You и Silent Circle уже через минуту, свежие вещицы от Леони и Скотта Кэллума. Stay на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Алло, я в Сочи. Погода супер.
3: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
6: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
8: Есть встречи, которые случаются сразу. А есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте летнего театра teatr.etpko.rf.
9: Для лиц старше 16 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. УГРН 102-660-542-2678.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: половина седьмого в Екатеринбурге. В компании «Радио Си» хорошо всегда, и воскресный вечер тоже радует. Скоро к нам присоединится Тедди Свимс, «The Door» впереди. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о замечательном напитке под названием квас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Квас – древний напиток, известный во многих восточноевропейских странах. Но, пожалуй, нигде не продается столько разновидностей кваса, как в России. Сегодня квас. В документах квас известен с 996 года, когда князь Владимир приказал раздавать народу пищу, мед и квас. Хотя очевидно, что квас знали и до этого. Квас – это не обязательно напиток. В других славянских языках это слово сохранило более широкое значение. Например, в Верхнелужицком квас – это праздник или свадебный пир. А в Старослободском – гуляние. Собственно, и в русском языке есть слово «квасить». В старину квас ели, а не пили, так как он был очень сытным. Существовал сорт кваса, который называли «кислые щи». Он был настолько густым, что его действительно можно было есть ложкой. В Российской империи квас входил в госпитальный стандарт и был обязательной частью рациона в больницах. В том числе квас был эффективен от цинги. В XIX веке в крупных городах шли настоящие квасные войны. Производители кваса жестко разделялись и враждовали между собой. Например, были яблочники, грушники и те, кто торговал только ячменным квасом. Переходить из одной категории в другую или смешивать ассортимент было не принято. Иногда происходили даже массовые драки за территорию, на которой работали квасники. Самым статусным считался красный, то есть ржаной квас. Самым дешевым был белый квас, который делали не на хлебе, а на смеси солода и муки. Белый квас был кислым, а красный – сладким. Чтобы придать квасу особый карамельный привкус и копченый аромат, опытные квасники опускали в сусло раскаленную до красна железную гирю. Это считалось секретной технологией, которую берегли от конкурентов. Самое необычное применение кваса – противопожарное. В старину верили, что пожар, вызванный ударом молнии, нельзя тушить водой, только молоком или квасом. Если кваса не хватало, в огонь бросали обруч от квасной катки, считая это сакральным оберегом. Самым популярным в СССР был хлебный квас. Главным образом потому, что другого в промышленных масштабах просто не делали. И что на первом месте? Идея продавать квас из бочек возникла в СССР потому, что квас быстро портится, а стаканов не хватало. Первые квасные бочки появились еще в 1930-х годах. А массовое производство легендарной модели АЦПТ-09, автоцистерна пищевая, теплоизолированная объемом 900 литров, началось в 1967 году. Именно эти желтые бочки стали символом советского лета.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: 18:47 в Екатеринбурге, с вами Радио Сиев, в продолжении воскресного вечера, там, где музыка, прежде всего, тройки хитов золотой коллекции. Джеймс Блант, You're Beautiful, Cher, Strong Enough, и в самом начале Альфавиль, Forever Young, спонсор золотой коллекции Радио Си, ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Золотая коллекция Радио 7.

Яркие хиты минувших десятилетий радуют нас в золотой коллекции. Это Джеймс Блант, 18:58. Впереди новости, следом Мариус и Джулия, Рейн и музыка, понятная без слов, на радио Си. А Ричард Клайдерман, Дулан Мелоди.

0: 7 вечера. Радио «Сию» на 103.7 FM. У нас новости. Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. США выдвинули Ирану 5 условий для продолжения процесса урегулирования. Как сообщает агентство Фарс, Вашингтон отказался от выплаты компенсации за ущерб, нанесенный Ирану от ударов. Кроме того, США настаивают на вывозе из Ирана в Штаты 400 килограммов обогащенного урана и хотят сохранить на территории Исламской Республики только один действующий ядерный объект. Также Штаты не планируют размораживать более 25% иранских активов и намерены обсудить на переговорах вопрос прекращения боевых действий, в том числе в Ливане. Ранее президент Трамп назвал ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым, пишет «Москва-24». ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в Екатеринбурге. На улице Сулимова в Пионерском водитель автомобиля Mitsubishi наехал на байкера, выезжая с прилегающей территории в районе ТРЦ «Паркхаус», пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. Они считают, что байкер получил ранение. Комментариев из ГАИ пока не было. Накануне на этой же улице произошло похожее ДТП. Также столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В летний сезон автомобилисты нередко не замечают мотоциклы на дорогах. В свою очередь, байкеры часто едут слишком быстро, превышая скорость. Желтый свет, исходящий вечером и ночью из-под крыши Екатеринбург-арены, это не эффект архитектурной подсветки, тем более не аномальное явление. На стадионе используются специальные установки искусственного освещения. Они необходимы для поддержки роста травы в зонах, недоступных для прямого солнечного света из-за наличия крыши у стадиона, объяснил главный агроном Екатеринбург-арены Павел Куприянов, пишет Е1. Именно поэтому по ночам горожане видят желтый свет изнутри, отметил специалист. Уральский рок прогремел на летней эстраде литературного квартала. Музыканты играли 3 часа. Бесплатный концерт под названием «Что-то хорошее» организовали на улице Пролетарской в честь 80-летия Объединенного музея писателей Урала и года уральского рока. Желающих попасть на концерт оказалось больше, чем вмещает площадка, отметили организаторы. Выступили «Авангард», «Леонтьев», «Курара» и другие коллективы. Песни перевели на язык жестов. В клипе на песню основателя смысловых галлюцинаций снялись горожане с особенностями слуха. Для команды волонтеров это уже 3-е видео с музыкантами на русском жестовом языке, отмечает портал 66. Дикий лось устроил переполох на улицах города Чебаркуль в Челябинской области. Зверь забрел в город случайно, очень быстро бегал по улицам, пугал прохожих. Власти города напомнили жителям о том, что весной лоси часто заходят в города. При встрече с ними не стоит подходить близко, чтобы покормить или погладить. Это опасно. Необходимо сразу звонить в экстренные службы, пишет Москва-24. На прошлой неделе лось забрел на частное подворье в Калининграде и упал там в бассейн без воды. На место выезжали ветеринары и спасатели, усыпили зверя и вывезли в лес. Лось в Калининграде не пострадал. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И о погоде на Радио Си. В понедельник нам пообещали переменную облачность без существенных осадков, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 13 до 15, тепла днем в Екатеринбурге до плюс 30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

приятных моментов воскресным вечером в компании «Радио Си». 19.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. А с нами музыка, которую мы любим. И в ближайшие полчаса здесь ничего, кроме Мел Си и «Ветер перемен», Зейн Малик, новинка «Die for me» и «Моральный кодекс». А уже вот-вот «Ванатек» Эннели «Back to me».

0: Руси.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: 19:47 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. В нашей компании хорошо всегда. И впереди у нас вновь сборник хитов золотой коллекции. Амин Ван Бюрен и Шэрон Дэн Эдл. Армия любовников. Obsession. В самом начале Bad Boys Blue. Спонсор золотой коллекции Радио Си. ООО СЗ. Жилой комплекс. Клевер Парк.
1: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
2: ООО СЗ ЖК «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
1: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 21.01 в Екатеринбурге. Радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. В понедельник нам пообещали переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 13-15. А днем в Екатеринбурге и Асбесте, а также в Лесном до 30 тепла. В Полевском и Каменске-Уральском завтра до плюс 29.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Остада Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-55.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «СЗ Жилой комплекс Клевер Парк».
2: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ООО «СЗ ЖК Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробностью в отделе продаж.

0: 22.01 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Сия» на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде на завтра. В понедельник нам пообещали переменную облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, завтра днем до 30 тепла.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: В романтическом вечере на радио Си с нами только песни о любви и самые красивые баллады. Половина одиннадцатого на часах, далее Brainstorm, Maybe. А сейчас Анна Романова с гороскопом на будущую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на неделю. Овен, события как будто ускорятся. Понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые дела лучше поставить на паузу. Тельцы, неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Берегитесь больших перепадов эмоций. Они могут зашкаливать. Близнецы, неделя обид и резких решений. Ваша интуиция будет слаба, нужно действовать осторожно. Не доверяйте первому порыву и первому впечатлению. Раки, вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации. Придется отстаивать свои интересы, в том числе финансовые, и вы с этим справитесь. Львы, это неделя большого прорыва или преодоления существующей преграды. Материальная выгода возможна, но окажется совсем не главной. Девы, это время отдыха, во время которого придут самые яркие и захватывающие идеи. Следите за своим здоровьем, выгорание подобралось к вам очень близко. Девы, это неделя конфликтов и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Скорпионы, это неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Опирайтесь на других людей, доверяйте, позвольте себе быть слабыми. Стрельцы, это неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи или наследства. Вы разберетесь со всеми застарелыми вопросами. Козероги, то время, когда есть много сил, но кругом неразбериха и не очень понятно, к чему их можно приложить. Ищите надежных партнеров с рациональным подходом. Водолеи, это неделя семейных дел. Возможно, подход к ним придется полностью изменить. Вы станете менее свободными. Рыбы. Возможно, мелкие неурядицы, потери сил на пустяковые, но необходимые дела. Старайтесь не погружаться в бытовые дела, это вас удручит.
4: 103.7 FM. Радио Си.
5: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом. Хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ. То есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
6: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 17 мая 1999 года в Японии был представлен первый в истории мобильный видеотелефон. На вид это был обычный сотовый тех лет, с кнопками внизу и небольшим экраном вверху, но на нем можно было видеть собеседника. Это был аппарат компании Kyocera Corporation, у него была встроенная камера, а в памяти можно было сохранить до 20 фотографий. Стоило чудо техники $325 США. Тогда говорили, что фантастика стала реальностью. Появление карманных устройств с экранами для связи и доступа к информации предсказывал за 30 лет до этого фантаст Айзек Азимов. На всемирной выставке в Нью-Йорке в 64 году журналисты попросили писателя дать прогноз на 50 лет. Тогда же он предсказал и современные телевизоры в виде больших и плоских экранов на стене. При этом известны и более ранние предсказания видеосвязи. В фантастическом фильме 1927 года «Метрополис» было необыкновенное по тем временам изделие – видеотелефон. Он был похож на большой компьютер с экраном и телефонной трубкой.

0: Здравствуйте. В России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. В первом квартале года снижение составило от 33 до 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года и в зависимости от оператора связи. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных федеральными законами. С прошлого года было принято 11 законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов защиты продолжается, отметил спикер Госдумы, пишет «Москва-24». В Свердловской области к дорогам, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», добавились еще 11, сообщил губернатор Паслер. Всего по нацпроекту будет обновлено 60 дорожных участков длиной более 230 километров. Часть объектов дорожники сдадут в текущем году, еще часть в следующем. Так, в числе дополнительно включенных в план работ 5-километровый участок автодороги Сысерть-Часовая в Каменском округе. Также в Каменске-Уральском отремонтируют 15 километров трассы Каменск-Уральский-Кривак. На трассе Первоуральск-Шаля вместо 8 километров трассы отремонтируют 25 километров, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подешевела аренда квартир. Ставки снизились, предложение выросло, пишет портал 66, ссылаясь на риэлторов. За год долгосрочная аренда, заметнее всего, подешевела в Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Москве и еще ряде городов. По данным сервиса Яндекс.Аренда, по итогам апреля средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей, в том числе в Екатеринбурге. Ставки снизились от 2 до 5%, пишет газета «Известия». Одна из причин снижения цен на аренду жилья – рост предложения. В Екатеринбурге он за год вырос на 72%. На рынок выходят инвестиционные квартиры в новостройках. Жители Китая начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина на выставке в российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее», пишет агентство ТАСС. Спрос большой, и российская делегация в Китае опасается нехватки привезенного товара. Напомню, поездка Владимира Путина в Китай запланирована на 19-20 мая по приглашению лидера страны Си Цзиньпина. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая. В сети обсуждают победу Болгарии на 70-м юбилейном конкурсе Евровидения. Страна впервые заняла первое место на конкурсе. Ее представила певица Дара Дарина Йотова с песней «Бангаранга». Болгария не участвовала в Евровидении с 2022 года. В этом году вернулась на конкурс вместе с Румынией и Молдавией. Кстати, румынская исполнительница заняла третье место. Филипп Киркоров, между тем, сообщил, что его команда написала трек для болгарской исполнительницы. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Долгое время к безопасности китайских автомобилей относились, мягко говоря, с иронией. Но если посмотреть на свежие отчеты ассоциации Euro NCAP, в последние годы китайцы, такие как Би, Тамода и Зикар, стабильно набирают 5 звезд. Один из главных идеологов этих перемен – компания Geely. Владея маркой Volvo уже 15 лет, они переняли шведские стандарты. А недавно под Шанхаем открылся их новый центр безопасности. Здесь находится самая длинная в мире трасса краш-тестов и уникальная аэродинамическая труба, где машины буквально замораживают или раскаляют, обдувая ветром на скорости 240 км в час. В лабораториях могут воссоздать любую погоду, от густого тумана до удара молнии. Это необходимо для отработки систем автопилота. А аккумуляторы электрокаров здесь проверяют так. По ним проезжают танком или имитируют попадание пули. Конечно, скептики все еще есть, но наличие у Geely 1500 патентов в области защиты пассажиров говорит само за себя. Если присматриваетесь к современному китайцу, можно ориентироваться на результаты независимых краш-тестов Euro NCAP или американского IIHS. Если модель прошла эти испытания успешно, значит, достижение не только на словах.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир.
5: Baby,
4: Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и красота.

второе место королева соула Аретта Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 17 мая – день муравья, важного защитника леса. За сезон один большой муравейник уничтожает до 1 миллиона вредных насекомых. Муравьи ускоряют разложение трухлявой древесины, насыщают почву кислородом и рыхлят ее. Но вот на вопрос, чего больше, пользы или вреда от муравьев на дачах, однозначного ответа нет. С одной стороны, они уничтожают вредителей, поедают гусениц, личинок мух, слизней, паутинных клещей, а в почве рядом с муравейником в разы растет содержание калия и фосфора. Но муравьи – животноводы. Они разводят тлю, защищают ее от хищников, а взамен доят почти как люди коров. Тля вредит плодовым деревьям и кустарникам, питается соком растений, а в процессе пищеварения выделяет сладкую жидкость – падь. Для муравьев это ценный источник энергии. Как известно, муравейники – это сложные гнезда. В них есть вентиляция и разные комнаты, например, для зимовки или потомства, есть кладовые и даже туалеты. Людям всегда хотелось заглянуть внутрь, и сегодня это возможно. Муравьиные фермы-террариумы из пластика или стекла можно поставить дома и наблюдать, что происходит внутри муравьиной колонии.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закуской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
6: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 17 мая 1999 года в Японии был представлен первый в истории мобильный видеотелефон. На вид это был обычный сотовый тех лет, с кнопками внизу и небольшим экраном вверху, но на нем можно было видеть собеседника. Это был аппарат компании Kyocera Corporation, у него была встроенная камера, а в памяти можно было сохранить до 20 фотографий. Стоило чудо техники $325 США. Тогда говорили, что фантастика стала реальностью. Появление карманных устройств с экранами для связи и доступа к информации предсказывал за 30 лет до этого фантаст Айзек Азимов. На всемирном выставке в Нью-Йорке в 1964 году журналисты попросили писателя дать прогноз на 50 лет. Тогда же он предсказал и современные телевизоры в виде больших и плоских экранов на стене. При этом известны и более ранние предсказания видеосвязи. В фантастическом фильме 1927 года «Метрополис» было необыкновенное по тем временам изделие – видеотелефон. Он был похож на большой компьютер с экраном и телефонной трубкой.
7: Да чего?

0: Здравствуйте. В России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. В первом квартале года снижение составило от 33 до 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года и в зависимости от оператора связи. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных федеральными законами. С прошлого года было принято 11 законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов защиты продолжается, отметил спикер Госдумы, пишет «Москва-24». В Свердловской области к дорогам, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», добавились еще 11, сообщил губернатор Паслер. Всего по нацпроекту будет обновлено 60 дорожных участков длиной более 230 километров. Часть объектов дорожники сдадут в текущем году, еще часть в следующем. Так, в числе дополнительно включенных в план работ 5-километровый участок автодороги Сысерть-Часовая в Каменском округе. Также в Каменске-Уральском отремонтируют 15 километров трассы Каменск-Уральский-Кривак. На трассе Первый Уральск-Шаля вместо 8 километров трассы отремонтируют 25 километров, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подешевела аренда квартир. Ставки снизились, предложение выросло, пишет портал 66, ссылаясь на риэлторов. За год долгосрочная аренда, заметнее всего, подешевела в Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Москве и еще ряде городов. По данным сервиса Яндекс.Аренда, по итогам апреля средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей, в том числе в Екатеринбурге. Ставки снизились от 2 до 5%, пишет газета «Известия». Одна из причин снижения цен на аренду жилья – рост предложения. В Екатеринбурге он за год вырос на 72%. На рынок выходят инвестиционные квартиры в новостройках. Жители Китая начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина на выставке в российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее», пишет агентство ТАСС. Спрос большой, и российская делегация в Китае опасается нехватки привезенного товара. Напомню, поездка Владимира Путина в Китай запланирована на 19-20 мая по приглашению лидера страны Си Цзиньпина. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая. В сети обсуждают победу Болгарии на 70-м юбилейном конкурсе Евровидения. Страна впервые заняла первое место на конкурсе. Ее представила певица Дара Дарина Йотова с песней «Бангаранга». Болгария не участвовала в Евровидении с 2022 года. В этом году вернулась на конкурс вместе с Румынией и Молдавией. Кстати, румынская исполнительница заняла третье место. Филипп Киркоров, между тем, сообщил, что его команда написала трек для болгарской исполнительницы. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Долгое время к безопасности китайских автомобилей относились, мягко говоря, с иронией. Но если посмотреть на свежие отчеты ассоциации Euro NCAP, в последние годы китайцы, такие как Би, Тамода и Зикар, стабильно набирают 5 звезд. Один из главных идеологов этих перемен – компания Geely. Владея маркой Volvo уже 15 лет, они переняли шведские стандарты. А недавно под Шанхаем открылся их новый центр безопасности. Здесь находится самая длинная в мире трасса краш-тестов и уникальная аэродинамическая труба, где машины буквально замораживают или раскаляют, обдувая ветром на скорости 240 км в час. В лабораториях могут воссоздать любую погоду, от густого тумана до удара молнии. Это необходимо для отработки систем автопилота. А аккумуляторы электрокаров здесь проверяют так. По ним проезжают танком или имитируют попадание пули. Конечно, скептики все еще есть, но наличие у Geely 1500 патентов в области защиты пассажиров говорит само за себя. Если присматриваетесь к современному китайцу, можно ориентироваться на результаты независимых краш-тестов Euro NCAP или американского IIHS. Если модель прошла эти испытания успешно, значит, достижение не только на словах.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Это чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Baby, Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

второе место королева соула Аретта Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так. Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 17 мая – день муравья, важного защитника леса. За сезон один большой муравейник уничтожает до 1 миллиона вредных насекомых. Муравьи ускоряют разложение трухлявой древесины, насыщают почву кислородом и рыхлят ее. Но вот на вопрос, чего больше, пользы или вреда от муравьев на дачах, однозначного ответа нет. С одной стороны, они уничтожают вредителей, поедают гусениц, личинок мух, слизней, паутинных клещей, а в почве рядом с муравейником в разы растет содержание калия и фосфора. Но муравьи – животноводы. Они разводят тлю, защищают ее от хищников, а взамен доят почти как люди коров. Тля вредит плодовым деревьям и кустарникам, питается соком растений, а в процессе пищеварения выделяет сладкую жидкость – падь. Для муравьев это ценный источник энергии. Как известно, муравейники – это сложные гнезда. В них есть вентиляция и разные комнаты, например, для зимовки или потомства, есть кладовые и даже туалеты. Людям всегда хотелось заглянуть внутрь, и сегодня это возможно. Муравьиные фермы-террариумы из пластика или стекла можно поставить дома и наблюдать, что происходит внутри муравьиной колонии.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си. Музыка, понятная без слов. На Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный, более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию – примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адоакр сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 мая 1999 года в Японии был представлен первый в истории мобильный видеотелефон. На вид это был обычный сотовый тех лет, с кнопками внизу и небольшим экраном вверху, но на нем можно было видеть собеседника. Это был аппарат компании Kyocera Corporation, у него была встроенная камера, а в памяти можно было сохранить до 20 фотографий. Стоило чудо техники $325 США. Тогда говорили, что фантастика стала реальностью. Появление карманных устройств с экранами для связи и доступа к информации предсказывал за 30 лет до этого фантаст Айзек Азимов. На всемирном выставке в Нью-Йорке в 64 году журналисты попросили писателя дать прогноз на 50 лет. Тогда же он предсказал и современные телевизоры в виде больших и плоских экранов на стене. При этом известны и более ранние предсказания видеосвязи. В фантастическом фильме 1927 года «Метрополис» было необыкновенное по тем временам изделие – видеотелефон. Он был похож на большой компьютер с экраном и телефонной трубкой.
5: Да чего?

0: Здравствуйте. В России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. В первом квартале года снижение составило от 33 до 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года и в зависимости от оператора связи. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных федеральными законами. С прошлого года было принято 11 законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов защиты продолжается, отметил спикер Госдумы, пишет «Москва-24». В Свердловской области к дорогам, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», добавились еще 11, сообщил губернатор Паслер. Всего по нацпроекту будет обновлено 60 дорожных участков длиной более 230 километров. Часть объектов дорожники сдадут в текущем году, еще часть в следующем. Так, в числе дополнительно включенных в план работ 5-километровый участок автодороги Сысерть-Часовая в Каменском округе. Также в Каменске-Уральском отремонтируют 15 километров трассы Каменск-Уральский-Кривак. На трассе Первоуральск-Шаля вместо 8 километров трассы отремонтируют 25 километров, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подешевела аренда квартир. Ставки снизились, предложение выросло, пишет портал 66, ссылаясь на риэлторов. За год долгосрочная аренда заметнее всего подешевела в Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Москве и еще ряде городов. По данным сервиса Яндекс.Аренда, по итогам апреля средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей, в том числе в Екатеринбурге. Ставки снизились от 2 до 5%, пишет газета «Известия». Одна из причин снижения цен на аренду жилья – рост предложения. В Екатеринбурге он за год вырос на 72%. На рынок выходят инвестиционные квартиры в новостройках. Жители Китая начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина на выставке в российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее», пишет агентство ТАСС. Спрос большой, и российская делегация в Китае опасается нехватки привезенного товара. Напомню, поездка Владимира Путина в Китай запланирована на 19-20 мая по приглашению лидера страны Си Цзиньпина. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая. В сети обсуждают победу Болгарии на 70-м юбилейном конкурсе Евровидения. Страна впервые заняла первое место на конкурсе. Ее представила певица Дара Дарина Йотова с песней «Бангаранга». Болгария не участвовала в Евровидении с 2022 года. В этом году вернулась на конкурс вместе с Румынией и Молдавией. Кстати, румынская исполнительница заняла третье место. Филипп Киркоров, между тем, сообщил, что его команда написала трек для болгарской исполнительницы. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Долгое время к безопасности китайских автомобилей относились, мягко говоря, с иронией. Но если посмотреть на свежие отчеты ассоциации Euro NCAP, в последние годы китайцы, такие как Би, Тамода и Зикар, стабильно набирают 5 звезд. Один из главных идеологов этих перемен – компания Geely. Владея маркой Volvo уже 15 лет, они переняли шведские стандарты. А недавно под Шанхаем открылся их новый центр безопасности. Здесь находится самая длинная в мире трасса краш-тестов и уникальная аэродинамическая труба, где машины буквально замораживают или раскаляют, обдувая ветром на скорости 240 км в час. В лабораториях могут воссоздать любую погоду, от густого тумана до удара молнии. Это необходимо для отработки систем автопилота. А аккумуляторы электрокаров здесь проверяют так. По ним проезжают танком или имитируют попадание пули. Конечно, скептики все еще есть, но наличие у Geely 1500 патентов в области защиты пассажиров говорит само за себя. Если присматриваетесь к современному китайцу, можно ориентироваться на результаты независимых краш-тестов Euro NCAP или американского IIHS. Если модель прошла эти испытания успешно, значит, достижение не только на словах.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражит.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и

второе место королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так. Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 17 мая – день муравья, важного защитника леса. За сезон один большой муравейник уничтожает до 1 миллиона вредных насекомых. Муравьи ускоряют разложение трухлявой древесины, насыщают почву кислородом и рыхлят ее. Но вот на вопрос, чего больше, пользы или вреда от муравьев на дачах, однозначного ответа нет. С одной стороны, они уничтожают вредителей, поедают гусениц, личинок мух, слизней, паутинных клещей, а в почве рядом с муравейником в разы растет содержание калия и фосфора. Но муравьи – животноводы. Они разводят тлю, защищают ее от хищников, а взамен доят почти как люди коров. Тля вредит плодовым деревьям и кустарникам, питается соком растений, а в процессе пищеварения выделяет сладкую жидкость – падь. Для муравьев это ценный источник энергии. Как известно, муравейники – это сложные гнезда. В них есть вентиляция и разные комнаты, например, для зимовки или потомства, есть кладовые и даже туалеты. Людям всегда хотелось заглянуть внутрь, и сегодня это возможно. Муравьиные фермы-террариумы из пластика или стекла можно поставить дома и наблюдать, что происходит внутри муравьиной колонии.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адоакр сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 мая 1999 года в Японии был представлен первый в истории мобильный видеотелефон. На вид это был обычный сотовый тех лет, с кнопками внизу и небольшим экраном вверху, но на нем можно было видеть собеседника. Это был аппарат компании Kyocera Corporation, у него была встроенная камера, а в памяти можно было сохранить до 20 фотографий. Стоило чудо техники $325 США. Тогда говорили, что фантастика стала реальностью. Появление карманных устройств с экранами для связи и доступа к информации предсказывал за 30 лет до этого фантаст Айзек Азимов. На всемирном выставке в Нью-Йорке в 1964 году журналисты попросили писателя дать прогноз на 50 лет. Тогда же он предсказал и современные телевизоры в виде больших и плоских экранов на стене. При этом известны и более ранние предсказания видеосвязи. В фантастическом фильме 1927 года «Метрополис» было необыкновенное по тем временам изделие – видеотелефон. Он был похож на большой компьютер с экраном и телефонной трубкой.

0: Здравствуйте. В России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. В первом квартале года снижение составило от 33 до 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года и в зависимости от оператора связи. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных федеральными законами. С прошлого года было принято 11 законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов защиты продолжается, отметил спикер Госдумы, пишет «Москва-24». В Свердловской области к дорогам, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», добавились еще 11, сообщил губернатор Паслер. Всего по нацпроекту будет обновлено 60 дорожных участков длиной более 230 километров. Часть объектов дорожники сдадут в текущем году, еще часть в следующем. Так, в числе дополнительно включенных в план работ, 5-километровый участок автодороги Сысерть-Часовая в Каменском округе. Также в Каменске-Уральском отремонтируют 15 километров трассы Каменск-Уральский-Кривак. На трассе Первый Уральск-Шали вместо 8 километров трассы отремонтируют 25 километров, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подешевела аренда квартир. Ставки снизились, предложение выросло, пишет портал 66, ссылаясь на риэлторов. За год долгосрочная аренда, заметнее всего, подешевела в Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Москве и еще ряде городов. По данным сервиса Яндекс.Аренда, по итогам апреля средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей, в том числе в Екатеринбурге. Ставки снизились от 2 до 5%, пишет газета «Известия». Одна из причин снижения цен на аренду жилья – рост предложения. В Екатеринбурге он за год вырос на 72%. На рынок выходят инвестиционные квартиры в новостройках. Жители Китая начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина на выставке в российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее», пишет агентство ТАСС. Спрос большой, и российская делегация в Китае опасается нехватки привезенного товара. Напомню, поездка Владимира Путина в Китай запланирована на 19-20 мая по приглашению лидера страны Си Цзиньпина. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая. В сети обсуждают победу Болгарии на 70-м юбилейном конкурсе Евровидения. Страна впервые заняла первое место на конкурсе. Ее представила певица Дара Дарина Йотова с песней «Бангаранга». Болгария не участвовала в Евровидении с 2022 года. В этом году вернулась на конкурс вместе с Румынией и Молдавией. Кстати, румынская исполнительница заняла третье место. Филипп Киркоров, между тем, сообщил, что его команда написала трек для болгарской исполнительницы. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Долгое время к безопасности китайских автомобилей относились, мягко говоря, с иронией. Но если посмотреть на свежие отчеты ассоциации Euro NCAP, в последние годы китайцы, такие как Би, Тамода и Зикар, стабильно набирают 5 звезд. Один из главных идеологов этих перемен – компания Geely. Владея маркой Volvo уже 15 лет, они переняли шведские стандарты. А недавно под Шанхаем открылся их новый центр безопасности. Здесь находится самая длинная в мире трасса краш-тестов и уникальная аэродинамическая труба, где машины буквально замораживают или раскаляют, обдувая ветром на скорости 240 км в час. В лабораториях могут воссоздать любую погоду, от густого тумана до удара молнии. Это необходимо для отработки систем автопилота. А аккумуляторы электрокаров здесь проверяют так. По ним проезжают танком или имитируют попадание пули. Конечно, скептики все еще есть, но наличие у Geely 1500 патентов в области защиты пассажиров говорит само за себя. Если присматриваетесь к современному китайцу, можно ориентироваться на результаты независимых краш-тестов Euro NCAP или американского IIHS. Если модель прошла эти испытания успешно, значит, достижение не только на словах.
1: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Это чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир.
6: Baby,
5: Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и

Второе место — королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 17 мая – день муравья, важного защитника леса. За сезон один большой муравейник уничтожает до 1 миллиона вредных насекомых. Муравьи ускоряют разложение трухлявой древесины, насыщают почву кислородом и рыхлят ее. Но вот на вопрос, чего больше, пользы или вреда от муравьев на дачах, однозначного ответа нет. С одной стороны, они уничтожают вредителей, поедают гусениц, личинок мух, слизней, паутинных клещей, а в почве рядом с муравейником в разы растет содержание калия и фосфора. Но муравьи – животноводы. Они разводят тлю, защищают ее от хищников, а взамен доят почти как люди коров. Тля вредит плодовым деревьям и кустарникам, питается соком растений, а в процессе пищеварения выделяет сладкую жидкость – падь. Для муравьев это ценный источник энергии. Как известно, муравейники – это сложные гнезда. В них есть вентиляция и разные комнаты, например, для зимовки или потомства, есть кладовые и даже туалеты. Людям всегда хотелось заглянуть внутрь, и сегодня это возможно. Муравьиные фермы-террариумы из пластика или стекла можно поставить дома и наблюдать, что происходит внутри муравьиной колонии.